0: Christmas Ям, Варка!
1: Жую Ноел!
2: Клава Христуя!
3: Вон Натале!
4: С Новым Годом!
0: Feliz Navidad!
4: Веселых свят!
5: Merry Christmas!
6: Merry Christmas from Like Radio!

0: Весело Коледа!
1: Christmas Diamo, Варка!
2: Joyeux Noël!
3: La Cristina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
6: Веселых Свят!
7: Merry Christmas!
1: Merry Christmas!